0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

только уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

101.6 FM. Алиса Плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: осколки.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

пыльной кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

0: pareizs laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда велосипеды, самокаты, ролики и долгие прогулки на свежем воздухе. Но вместе с активным отдыхом, к сожалению, увеличивается и количество детских травм. И, как отмечают медики, во многих случаях серьезных последствий можно было бы избежать. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов детской клинической университетской больницы Латвии. И главное напоминание – защитный шлем – это не аксессуар, а важное средство безопасности, которое помогает снизить риск тяжелых травм головы при падении. Поэтому важно не забывать, что ребенок должен надевать шлем при каждой поездке на велосипеде, самокате, роликах и другом колесном транспорте. Шлем необходимо правильно подобрать по размеру и надежно закрепить, только тогда он действительно защитит. Родителям важно не просто купить защитную экипировку, но и следить, чтобы ребенок пользовался ею. Хорошим примером станут сами взрослые. Если родители надевают шлем, дети гораздо охотнее делают то же самое. Падение невозможно предугадать, а вот защитить себя можно заранее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Ярких, но безопасных летних каникул.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 26 июля, в Даугавпилсе погода будет малооблачной и без осадков. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов, ветер южный, скорость в порывах достигнет 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства и «Лабе Картошина Д» Юлия Мама. Юлия, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших радиослушателей внимательно слушать программу и по ходу нашего эфира присоединяться к нам посредством телефонной связи 654-25-00 и задавать свои вопросы 654-25-00. Начнем сегодняшний эфир с вопросов, связанных с предприятием жилищно-коммунального хозяйства, которое вы возглавляете. За окном лето, а значит, как говорится, строительный сезон. Строительные работы по городу в самом разгаре. Расскажите о том, как проходят реновации многоквартирных домов в Даугавпилсе.
3: Идет потихоньку. Хотелось бы, конечно, желать, чтобы оно лучше, больше, но, тем не менее, факт есть факт. Определенные реновации, касаемо также, как можно их назвать, капитального характера ремонтной работы, в нынешний сезон идут. Мы делаем новые кровли, утепляем чердаки, отмостки, крыльца. Все это люди хотят, изъявляют с каждым годом все больше и больше желания, понимая, что данные работы не только визуально красивы, но и улучшают техническое состояние их дома.
2: Сколько у нас таких домов в этом году? Что делаем? Чего больше? Каких работ? Полная реновация. Есть у нас дома с полной реновацией?
3: На полную реновацию мы подали две заявки на данное рассмотрение. Вообще 8 домов на полную реновацию, но уже на более-менее на завершающей стадии принятия решения 2 дома. Это в Ругелях и в Первомайке. Уже открыты закупочные комиссии предложения фирм, и в домах происходит опрос, желают ли они участвовать в полной реновации по программе «Алтум», либо нет. Конечно, мы ходим на собрания, говорим с людьми, что это необходимо, это надо, это только плюс. Рано или поздно все равно к этому придут, но только тогда у них, возможно, не будет программы, и оплата будет 100% с кошелька собственника, с его счета. На данный момент пока есть такая возможность. Мое видение, это надо использовать. 40% и 45% есть алтумская программа, где жители изъявили желание и участвуют. Ну, посмотрим, какой будет результат. Когда была открыта закупка, какое бы предложение строитель дал, сколько будет стоить полная реновация. Да, конечно, это за 1 000 000. Пугает немного, цифры не маленькие. Но, тем не менее, надо осознавать, что и это есть благо, это есть экономия впоследствии потом. Помимо того, что вы, выполнив полную реновацию, живете в новом доме, считаете, как заново построенный дом, плюс у вас еще удорожает ваша личная собственность. Если вы вдруг захотите ее купить, то здравомыслящий человек приоритетом выберет энергоэффективный дом. Да, чуть-чуть дороже, но есть большие плюсы.
2: Давайте о программах поговорим, поддержки государства и самоуправления. Какие сейчас доступны жителям?
3: Ну, в этом году уже программа, как бы все заявки заполнены. Это вот полная реновация и отдельная. Также в Алтуме есть латгальская программа до 200 тысяч. И от нашего предприятия мы подали от 20 домов заявки. Это, если полное, это все меняется от электрики до в технических коридорах замена всех труб и водоснабжения и канализации, то частичная до 200 тысяч – это реновация, утепление чердачного перекрытия, новая кровля, также основа цоколя, утепление цоколей, который дает определенное достижение в процентах. Ну, вот такое.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Есть телефонный звонок. Алло. В наушнике будет слышно. Добрый день, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Мне к Юлии, пожалуйста, такой вопрос. Я понимаю, что есть решение Кабинета министров по поводу утраченной воды, да?
2: Нераспределенной воды.
4: Да, нераспределенная, извините, я неправильно сказала. У нас такая ситуация. Мы живем на аллее 86, 79-я квартира. Мы с апреля или с мая по ноябрь находимся на хуторе. Воды мы приезжаем только там раз в неделю или полторы недели, или раз в две недели. И я употребляю очень мало. Цветочки полить и в туалет сходить. Но у нас нераспределенка выше, чем моя оплата воды. Как в таком случае поступать?
2: Спасибо за вопрос.
3: Ну, к сожалению, тоже такой риторический вопрос и ситуация, которая складывается годами. Это правило Кабинета министров, это не личное желание ни мое, ни предприятия, ни водоканала, если его тоже как поставщика услуги воды. Невозможно ничего. Если только жители сами определенного дома определяют, что будет вот так и вот так, решением собрания.
2: Ну какие вообще есть варианты с нераспределенкой бороться?
3: Установить более четкие водосчетчики. В этом году мы вот как раз сейчас над этим работаем, разрабатываем систему единого учета воды, как это тоже обязательством возложило государство, что обслуживающая организация должна разработать одну методику учета воды, и жители это должны одобрить на собраниях. И единственное, это счетчики, считывание не мануальное, как мы сейчас это происходим, а считывание через компьютер, через датчики. То есть с учетом воды выставить эти водяные счетчики, которые передают показания, снимается одновременно в один день, в одно время и передается оперативно на наши сервера.
2: Сколько будет стоить такой счетчик и такое решение в целом для дома? Это надо сделать каждый целиком дома?
3: Да, все, все квартиры должны это сделать. Только тогда есть какой-то плюс. Но есть дома, где у нас же есть такие водосчетчики, которые автоматического считывания происходят. И не надо думать, что будет нулевая. Все равно какая-то погрешность имеет место быть. Производитель счетчиков и программ тоже это допускает. И поэтому, ну, конечно, оно уменьшается. Не 20, не 30%. Около 5, бывает 7. Но уменьшает, да. Индивидуально каждый дом проходится, да. Ведь это зависит от количества, сколько квартир, какие технические параметры, но может где-то один счетчик, если это автоматическое считывание, может доходить с квартиры до 300 евро.
2: Один счетчик, да?
3: Да.
2: Ну, в принципе, сейчас поверки нету, мы можем его установить и пользоваться этой системой.
3: Дом должен согласиться.
2: Да, весь дом. Да. Наша слушательница снова перезванивает. Добрый день, еще комментарий у вас какой-то?
4: Да, я перезваниваю, потому что там у вас автоматически выключается. Дело такого рода, что письма никакие-то, ничего, я не могу ни написать, ничего. К вам, у ЖКХ, что я не нахожусь такого-то времени, вот, что на хуторе живу.
3: Я же, ну, еще раз повторю, что это нормативное требование, и оно невозможно.
2: Это возможно только если в рамках дома вы примете такое общее решение, что, например, на летний период квартиры, которые не живут, могут не использовать воду. Может быть, так можно сделать?
3: Не начислять. Не начислять, не распределять.
2: Да. То есть запломбировать, например, этот счетчик.
3: Ну, видите, вот житель тоже говорит, иногда он приезжает, и потребление все равно происходит.
2: То есть это решение дома. Решение дома.
3: Тут надо, да, работать всему дому, что все равно прийти к тому, что должна быть единая правильная система для всех.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Хотелось бы к прошлой теме вернуться. Насколько активно в целом горожане используют все возможности по реновации, по утеплению и по модернизации своих домов? Потому что частенько звучит, что в Даугавпилсе очень медленно все это развивается.
3: Ну, потому что у нас программа софинансирования городская была на определенные виды работы. Люди, я вам скажу, довольно-таки активно принимали участие вот на софинансировании кровли, утепления, асфальтирования стоянок, детских площадок, на замену изменения вида отопления в виде аллокаторов либо счетчиков. Ну, активно люди хотели, шли на это. Это не быстрый, долгий процесс. Всем хочется, что вот подумали, сразу исполняется. Нет. Это довольно-таки долгий процесс, потому что при наличии этого желания еще нужен и проект. Проект – это время, это деньги. После проекта еще одна закупка на строительство. Это время, это деньги. Ну, наверное, отталкивает больше всего, я бы сказала, это время, что это долго. Вот, как бы, казалось бы, хочем сегодня, должно в этом году исполниться. Но нет, такого не бывает. Но наши жители, они собственники. Ну, время идет, люди образовываются, читают статьи, читают нормативные акты, между собой разговаривают с одного города, кто с другого города, кто как, чего как достиг, и как у них это происходит. И это в плюс только нашему городу. Люди активны и хотят что-то делать потихоньку, да.
2: Как вы считаете, ЖКХ все сделал для того, чтобы информировать людей о том, что есть такие программы, что есть такая необходимость в первую очередь?
3: Да, конечно. Потому что каждый раз, когда происходит либо собрание, либо к нам приходят с какими-то жалобами заявления, мы каждый раз напоминали о том, что есть и программа городская, которая была, и программа «Алтум», сейчас существующая.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Как идет программа по замене радиаторов? Насколько долговпилчане активны в этом сезоне?
3: Ну, да, очень активны, я скажу. Активны, да. Да, потому что эффект, наверное, с этого есть. И между собой тоже, еще раз повторюсь, люди говорят, заменяя старые радиаторы на новые, эффект даже теплее становится, ну и визуально красивее. Конечно, эксплуатацию старые радиаторы уже свою давно закончили, и люди стремятся и идут. Я хотела бы напомнить, что мы заявления принимаем, как и каждый год, только до 1 сентября, потому что мы дома тоже готовим к отопительному сезону. И чтобы успеть вовремя и было бы менее проблем, мы до 1 сентября берем заявления об желании заменить радиаторы. И до отопительного сезона мы будем стараться все выполнить. Хотела еще раз напомнить, что замена батареи происходит на основании проекта. Просто я хочу и заявил свое желание, поехал, купил. Нет, у каждого радиатора есть свои параметры, и это рассчитывает специалист. Пишется мини-проект о замене батарей. Один из этих экземпляров у нас хранится в архиве.
2: Это делает ваше предприятие или нет. Человек должен сам этим заниматься?
3: Находить... У нас нет такого специалиста, который пишет проекты. Они доступны в информативне, в интернете их можно найти, и он напишет этот проект.
2: Это возможно, инженер. Если сейчас у человека появилось желание заменить в этом сезоне радиатор, он успеет и сделать проект, и подать заявку, и поменять радиатор?
3: Я думаю, да, у нас как бы типичные дома, да, определенных серий, не так их много. И наработана рука, я думаю, инженера, который пишет этот проект, он знает.
2: Куда человеку обращаться?
3: Сами ищут в интернете. Мы не имеем права конкретно кого-то указывать, потому что это будет нарушением закона.
2: Начинать нужно с вас или с проектировщика?
3: Проектировщик.
2: Сперва идем к проектировщику.
3: Да.
2: Следующий вопрос из эфира будет. Наушники слышно. Здравствуйте. Алло, добрый день.
5: Здравствуйте.
2: Пожалуйста. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
5: Я хочу спросить про ту же неучтенку. Когда приходит контролер, вот Пушкина 101, были контролеры, выявили, в какой-то квартире, ну, скажем так, мошенник или там, умышленно, неумышленно, но там нашли, большое количество вот этой воды. Так почему нельзя? Вы, спрашиваю, скажите, кто, какая квартира? Почему нельзя выявить этого мошенника, за которого мы платим? Нет, конфиденциально, нельзя. Следующий месяц вы не будете платить, неучтенки не будет. Да, следующий месяц неучтенки не было. Но через месяц-два опять поплыла неучтенка, и опять растет она. Я так же, как вот эта предыдущая женщина, говорит, что я употребляю воды столько, я летом живу на даче, что мне надо платить за неучтенку больше, чем я накрутила воды за месяц. Ну так надо вы... Скажите, кто виновник вот этого безобразия, и надо его наказать. Почему это конфиденциально?
3: Потому что это физическое лицо. И его, у нас заключен договор с определенными клиентами, и распространение этой информации запрещено законом.
2: Как нам действовать тогда?
3: Вы не узнаете, кто.
2: Можем ли мы сами провести подобную инспекцию?
3: Вы на собрании можете определить, что каждый месяц такая-то, такая-то персона, имя, фамилия, имеет право ходить. Ранее, кстати, были такие протоколы. И проверять показания счетчиков. На собрании вы можете это принять.
2: И тогда уже, когда я буду знать, я могу уже тогда поделиться этой
3: информацией?
2: И между
3: собой вы можете делиться. Вам я не имею права это запретить. Но юридическое лицо несет ответственность за распространение информации другого физического либо юридического лица. Наше обязательство смотреть, анализировать больше, идти и обследовать. Да, вот контролеры ходят либо по заявлению, либо мы сами проводим анализ неучтенной воды. Абонентный отдел наш этим занимается. А если есть другое желание, вот, пожалуйста.
2: Вы как наказываете этих людей? Вы не можете сказать, как их в какой квартире воруют, а какие действия по ЖКХ?
3: Только учет того, зафиксировать, сколько есть, и начислить ему эту воду, доначислить конкретно потреблен.
2: Не всему дому, а ему.
3: Разница, он, возможно, уменьшал. Ну, слово мошенник тут трудно, наверное, применить. Просто человек каждый раз мог не дописать какое-то количество воды. На самом деле потребил 10-20, а написал 3. Мы просто доначисляем ему по той стоимости. Если он это был годами, например, он когда-то стоимость куба воды была 50 €, а сейчас 2, то ему эта вода будет начислена уже
2: по новым тарифам.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00. Номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Руководители предприятия жилищно-коммунального хозяйства Илабия Картошина Д. Юлия Мамаев в нашей студии. Звоните, и вы тоже можете задать ваш вопрос. Так, здесь что-то не получилось. 654-25-00. Скажите, в летний период какие проверки коммуникации проводятся сейчас предприятием? Как об этих работах у людей оповещают? Как весь этот процесс проходит подготовки?
3: Ну, есть планы, которые мы пишем, да, и они у нас на страничке должны быть, на нашей ДЗКСУ. Происходит гидравлику, которую мы тоже сообщаем о том, что такие определенные работы будут, гидравлические испытания, но тогда отключается вода. Это все на входных дверях многоквартирных домов мы информируем. Но есть некоторые проверки, которые не связаны конкретно с жителем, что не будет никакого неудобства у жителя в этот момент. Мы проходим по подвалам, смотрим инженерные коммуникации, констатируем, есть течь, нет, что необходимо сделать. Определенно, когда необходимы какие-то работы, мы тоже сообщаем о том, что будет такое-то происходить. Берем практику, стараемся, сейчас уже начали брать практику наших коллег из других городов. Помимо того, что на каплю ТЭЛПом информацию, если есть электронный адрес, также стараемся на электронную почту выслать информацию, что ваш день в вашем доме такое-то будет происходить. Со временем мы надеемся это все автоматизировать, надо переписать программу, но к этому идти надо, потому что наши коллеги из Риги именно так вот и делают в большинстве случаев своевременно предупреждают, что в вашем доме на почту будет производить такие работы, потому что если сообщение на дверях у дома, каждый хулиган пробежал, сорвал, да, и тяжело за этим следить. А так, надо идти в ногу со временем и использовать все коммуникации, которые доступны нам и нам дают жители информацию.
2: Снова перезванивает наша радиослушательница.
4: Да, добрый день. Знаете, у меня вопрос теперь другой. Так там же за раз нельзя дать второй вопрос. По поводу мусорников. Вот если я проживаю на хуторе, опять же, мы вдвоем прописаны в квартире, да? Я-то реально только что приеду, если там какую-то бумажку, что покушаешь или что-то выбросишь. А никакого заявления нельзя писать у вас.
3: Можно отвечать?
2: Да, пожалуйста. Юрий.
3: Мусор это рассчитано среднее, да? Конкретно, что человек потребляет столько мусора, невозможно высчитать. Это усредненный расчет, тариф, он усредненный расчет на человека.
2: Ну, раньше была такая практика, что уезжаешь на лето, пишешь заявление, и вы не начисляете тогда за мусор? Или как это происходит?
3: Ну, человек же все равно говорит, он иногда приезжает и бросает.
2: Кто будет тогда? Ну, предположим, он не приезжает. То есть как-то это можно...
3: Никто это не проверит.
2: То есть нельзя сейчас?
3: Нет. Я же говорю, это усредненная плата, и поэтому, ну, с этим надо... Для того, что... К тому же, как к мусору и экономии, и чтобы было не платить, и платить, но платить меньше, в нашем городе тоже реализовался проект Нойумес.
2: Навеска.
3: Навесы, да, для мусорные навесы. И я вам скажу, что довольно-таки активно тоже жители выразили свое желание. И вот в Первомайку наглядно тому. Многие дома поставили возле своего дома этот навес, и экономия происходит в два раза. Если до этого, например, человека было 6 евро, то сейчас они платят 3.
2: Вы какие-то сделали типовые? Уже есть предложения для домов? Не,
3: ну, были. Вы имеете в виду как, визуальность, как она? Ну, по проекту,
2: и
3: да,
2: цена,
3: у нас было.
2: Потому что первые проекты, которые появились в нашем городе, цена за этот, не знаю, для двух контейнеров домик...
3: За 4 тысячи евро.
2: 4 тысячи евро.
3: Да, да. Так оно есть и сейчас.
2: Дешевле можно сделать?
3: Ну, это делаем не мы, это предлагают нам коммерсанты. Свое предложение, беря во внимание проекты, требования, которые необходимы. Какой материал, какая толщина. От этого они и отталкиваются. Они предлагают свою цену. И мы уже с этой ценой выходим, говорим, вот ваша Нойумы будет стоить столько-столько. Соглашаетесь? Да или нет? Да, за 4 тысячи, конечно, кажется, какой-то маленький...
2: Для
3: сарайчик.
2: Мусорника. Сарайчик для мусорника.
3: Сарайчик для мусорника. Но вы же можете уменьшить, беря во внимание, что теперь будет не открытый доступ к этому, вы можете уменьшить объем контейнера. Это тоже уменьшает уже ваши издержки. Количество раз вывоза мусора тоже можно, если это было, например, 5 раз в неделю, то можно сократить до 4. И это уменьшит вашего. Для этого и был думан этот проект.
2: Скажите, а тот мусор, который... появляется вокруг вот этого строения, он же все равно появляется, его кто-то привозит и оставляет рядом с этим.
3: Невоспитанные граждане.
2: Да. Ну а кто будет платить за то, чтобы этот мусор вокруг этого сарайчика, навесика, скажем так...
3: Если это возле вашего дома, то ваш дом.
2: В чем тогда смысл?
3: Лиал габарит, ну это уменьшает, кстати, я вам хочу сказать, более свалки образовываются именно у открытых контейнеров. Ну, люди тоже должны следить за своей собственностью, да, и так и происходит. Мы получаем информацию, и видео, и фото, и мы отправляем в полицию для того, чтобы человек за свое нарушение был административно наказан. Так оно есть, и в моем понятии это, наверное, нормально. Потому что у нас очень ко всему лояльно наше самоуправление. У нас Лел большой габарит принимается... в Лигнишках, бесплатно. В других городах, поверьте, такого нет. Вы можете привезти свои диваны, окна, стиральные машины, холодильники, все, что человек выкидывает, он не рядом, а туда отвезти. И бесплатно примут. Не проблем и красиво.
2: Что еще туда можно вывезти?
3: Стекло, ну, я, насколько я знаю, резину даже автомобильную, да, тоже штуки раз в год. Вы можете пару... Четыре шины вывести, и у вас примут. В других городах, поверьте, такого нет.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте.
2: Пожалуйста.
6: Вы знаете, меня интересует то, вот у наших, в наших дворах очень много мусора. Это скошенная трава. И как долго она должна храниться? Как часто ее должны вывозить? Вот, например, Акматес-15. Огромная куча. Уже, не, я не знаю, месяц. Ятнику-77. Ятнику-93. Там уже, наверное, третий год мусор.
2: То есть ее собирают, ее покосили и не на газоне оставляют, а собирают в куче, да?
6: Да. Оставляют и огромные кучи. Потом приезжает машина, своим ковшом разбивает такие ямы. Ну, наши дворы и так не радуют глаз. Еще это мусор постоянный.
2: Спасибо за вопрос, Юлия.
3: Жалоба обоснованная. Иногда бывает, ну, это, возможно, не только наш, да, ДЗКСУ, не одна обслуживающая организация в нашем городе, да, есть такое, такая проблема о том, что мы собираем и потом ковшом, но оно не должно долго лежать, что вот, как сейчас заявитель говорил, что уже несколько лет, но это неправильно. Я не, ну, мы проверим, беря во внимание сегодняшнюю жалобу. Но вообще, да, по КОС определенное время в течение недели должно все вывозиться, потому что, ну, он тоже при жаре начинает киснуть, пахнуть. Ну, мы должны заботиться и о комфорте, и жителей, и себя самим, чтобы у нас не рождались никакие проблемы. На этой неделе оно все вывозится. Я вижу заявки. У нас есть общий чат заказа техники. Каждый день заказывают экскаваторы, трактора для того, чтобы приехать, собрать этот мусор и вывезти из домов, ну, территории, принадлежащей территории, к нам на базу мы вывозим, а потом сдаем в в ДСО.
2: Еще вопрос из эфира. День добрый. Здравствуйте.
7: Добрый день. Скажите, пожалуйста, раз человек вот из ПЖКХ, я хочу поинтересоваться. У нас во дворе очень нехороший асфальт. А вот европейские деньги, если мы решим делать асфальт, европейские деньги нам хоть немножечко помогут?
2: Какой у вас адрес? Адрес какой?
7: Стация 109А.
3: До этого было.

0: Они поставлены в регистр ожидания, и до 28 года мы планируем все выполнить со финансированием городской программы, которая была в определенный момент в силе.
1: К сожалению. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Пожалуйста.
2: Я немного опоздал с вопросом, да, по поводу неучтенной воды, но не мог дозвониться. Просто коротко. А до каких степени людей сколько будут обманывать с неучтенной водой? У нас проверенные счетчики. Какая неучтенная вода? Я свою воду налил, я за нее заплатил. Почему я проблемы неучтенной воды, то есть проблемы ПЖКХ, должны решаться за мой счет? Это не мои проблемы. Проверяю. У меня счетчики работают.
0: Ну, давайте, наверное, возобновим в памяти, что верификацию отменили до принятия одной системы учета. Проблема эта общая и городская, и нашей страны. Есть нормативный акт, который об этом говорит. Воду потребляем не мы. Водоканал на воде. У водоканала на воде в каждый дом стоит свой счетчик, который показывает, сколько дом потребил. И на основании этого ведутся расчеты между ДЗГСУ и Daugavpils-Ūdens. Мы на основании потом показаний жителей, сколько они потребили, начисляем им. И Ūdens-Tarpe была, есть и будет. К сожалению, я еще раз повторю, что даже производитель счетчиков в своем технических документациях написал, что погрешность может быть до 5%.
1: Хорошо. А ну, если...
0: каждый... Можно, простите, Сергей, да, да. Я еще... Ну, это все человеческий фактор. Объем нераспределенной воды зависит только от человека, собственников в этом доме. Это проблема и боль этого дома. Но мы стараемся. У нас есть контролеры, мы проверяем и ходим по заявлениям, по аналитике, которую мы производим, анализ абонентный отдел, какая у Ūdens-Tarpe в доме за 3 последних месяца. То, что мы бездействуем, я не могу сказать. Ну, конечно, все хотят, чтобы было идеально. Другой раз человек даже глазу не видно, что туалет протекает, понимаете? Мы бумажкой проверяем, текет он или нет. Навряд ли жители берут туалетную бумагу или просто бумагу прикладывают к унитазу и проверяют, есть течь или нет. Она минимально невидимая, а вот бумага – это показатель.
1: Как-то, если прямой договор, Daugavpils-Ūdens сможет заключить с квартирой и тогда...
0: Тоже такое было, закон разрешает индивидуально это все собранием, и тогда водоканал выставляет свои тоже требования к этому, как и что будет делаться. Вопрос нераспределенной воды никак не решится. И правила, и документы, и законы, которые обязательны для водоканала, говорят о том, что должен быть один. Все равно будет один человек напрямую с каждыми 60 квартирами водоканал, ну, если 60 квартир не заключит. Будет один ответственный в любом случае всегда. Счетчик.
1: Есть же пример с электричеством. Раньше тоже это все было такое общее какое-то хозяйство. Потом со временем у каждого свой договор.
0: Возможно, что-то изменится. Я не могу это прогнозировать.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
4: Алло.
1: Да, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это жильцы, дом АТМ-15, второй подъезд. Значит, дом построен в 75-м году, сдан, да? И с тех пор у нас не работает канализация, которая с подвала в приемный колодец идет. Так называемый лежак. Все время подвалы плавают в фекалиях. И сколько мы не обращались, сначала сами устраняли, но проблему так и не решили. Возможно, там, когда строили, не соблюден уклон. Или просела труба, там же на родниках дом стоит. И эта проблема решается 50 лет, и никто не может ее решить. А жильцы страдают. Запахи не только квартиру 15-16, но и весь подъезд. Не знаю, как эта проблема... За 50 лет можно было уже золотую трубу проложить, сколько уплатили за услуги по ЖКХ.

0: Так что...
1: Юлия?
2: Я записала данную проблему, сразу ответить не могу. Какая ситуация на самом деле? И что ничего не сделали тоже? Заявитель говорит, что что-то старается. Но надо отметить о том, что в любом случае, если надо сделать капремонт от колодца до дома и в доме, то значит, надо делать, и будет, это все будет выставлено в любом случае жителям. За свой дом отвечать, за все коммуникации, все работы. Каждый собственник отвечает. Вы, проживающие, я тоже в многоквартирном доме. Мы все участвуем своими средствами в улучшении и благополучии своего дома.
1: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
3: Здравствуйте, всем здоровья.
1: Спасибо.
3: Я хочу сказать спасибо, вот просто спасибо по ЖКХ Юле, спасибо участку номер 2, мастерам. Куда не обратилась бы я, старшая дома на химии, да? Мне всегда объяснят, расскажут, Алина там есть, налепость. Понимаете, я рада, что такая организация есть. Спасибо моим жильцам. У нас просто одна семья. Решили, постановили и сделали. Будет детская площадка, будет стоянка, дом, торцы сделали. Просто спасибо вам всем. Спасибо, берегите себя. Вы нам нужны.
2: Спасибо. Вот пример тому, что жители потихоньку активно участвуют в программе софинансирования Думы. Когда вот эти правила были в силе, жители не сразу, но постепенно, вот как рассказывал сейчас заявительница о том, что они это использовали и этим довольны, потому что, ну, надо осознавать, что когда-то, если есть возможность, что тебе доплатят, ты заплатишь меньше и получишь для себя благо, то вот, пожалуйста, сюда использовались. Рано или поздно, когда этого не будет, а возможно и будет, а может и нет, придется платить 100% и самому.
1: Давайте, наверное, тему по ЖКХ завершим вот на этой позитивной, скажем, ноте. Ну, я могу принимать дальше звонки. Вопрос, какая будет тогда пропорция положительных и негативных звонков. Что касается предприятия «Лабе Картошна-Д», которым вы руководите, какие летние вызовы сейчас перед вами?
2: В этом году погода нас радует. В прошлом году можно не отрицать о том, что было очень дождливо. И у нас были просрочки по выполнению графика, но в этом году мы идем точь-в-точь, график составлен, мы работаем, мы докупили техники, которые помогают нам быстрее работать и качественнее. Ну, пока, могу сказать, слава богу, жалоб не так много. Ну, невозможно без жалоб вообще жить. Идеальности нет нигде и ни в чем. И это нормально. Каждая жалоба к чему-то тебя потом учит и помогает. Но в этом году мы более-менее идем.
1: Как обстоят дела в городском приюте для животных? Сколько там сейчас постояльцев? И всего ли хватает? Нужна ли помощь какая-то со стороны горожан?
2: Мы никогда не отказываемся от помощи. Принимаем ее. Скоро будет зима, это одеяло, матрасы, да, возможно, если есть, то приносите, мы их примем, корма, игрушки, выгул собак, волонтеры к нам тоже приходят, прогуливаются с собаками, очень много котов, очень много.
1: Что, как мы действуем? Как
2: мы вылавливаем, ну, так как есть заявки, мы их вылавливаем, стерилизуем и снова пускаем в ту среду, откуда мы их взяли. Так говорит закон. В отличие от собак. Собаку мы, если поймали, то собака уже живет у нас в приюте и никуда не выходит. А животные, мы их, котов мы тоже вылавливаем. У них есть адаптационный период. Может, что-то, которые больные, ну, тогда, простите, их надо усыплять. Мы это тоже делаем, эвтаназию. Но в основном тогда мы их стерилизуем и отпускаем обратно в природу. Ну, хочу сказать, конечно, эти животные, которые мы вылавливаем, это не тех котов, которые мы стерилизовали до, уже не могли. Все это рук творения человека. Новые животные.
1: Вы хотели бы обратиться к горожанам?
2: Я бы хотела сказать горожанам, если вы не планируете, что вы будете разводить котов, то программа стерилизации, она была одна из программ, что пенсионерам вообще там за малые денежки стерилизовали. Ну, надо потратиться. И животному это хорошо. Да, есть свои плюсы. Доктора вам даже расскажут, если они не будут рожать и их стерилизовать, это даже лучше. И Нет проблем. Душа не будет болеть у человека за то, что он натворил этих котят, например, выкинул на улицу.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Я благодарю всех и каждого наших радиослушателей, кто звонил, высказывал свое мнение. Также вас, Юлия, благодарю за то, что посетили нашу студию. Руководитель предприятия жилищно-коммунального хозяйства и Лабья Картошина, да и Юлия Мамай, была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратиев. Спасибо.
2: Спасибо. Увидимся. До свидания.
1: До свидания.
0: Диалог с городом. На радио «Алиса Плюс».
4: Длительная реклама.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В летнее время многие жители Латвии отправляются в лес не только за ягодами и грибами, но и просто прогуляться на свежем воздухе. Однако даже знакомые места могут оказаться коварными, если заранее не позаботиться о своей безопасности. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от Государственной пожарно-спасательной службы Латвии. И спасатели напоминают, что перед походом в лес стоит заранее подготовиться, чтобы не потеряться. Поэтому перед выходом обязательно сообщите близким, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться. Сохраните в телефоне координаты места, где вы пошли в лес. Во время прогулки обращайте внимание на ориентиры – лесные дороги, просеки, линии электропередачи, ручьи или специальные квартальные столбы. Рассчитывайте маршрут так, чтобы успеть выйти из леса до наступления темноты. И если вы все же поняли, что заблудились, не паникуйте. Не уходите дальше наугад, а сразу звоните по единому номеру экстренной помощи 112 и по возможности оставайтесь на одном месте до прибытия спасателей. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть дорога домой всегда будет легкой и безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 26 июля, в Даугавпилсе погода будет малооблачной и без осадков. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов, ветер южный, скорость в порывах достигнет 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Долгопилс» польской национальной спидвейной лиги. Аполе Колеяш и Шльонск Свентословице. Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: zemlē upāvā.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая? И все бы ничего, но скребутся кошки. Порвалась, как назло, первая.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг

0: Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetohlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В летний период многие жители Латвии отправляются к озерам и морю, работают на даче, гуляют или занимаются спортом на свежем воздухе. Но специалисты напоминают, солнечный ожог можно получить не только во время отдыха на пляже. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. Они напоминают, что ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу во время любой активности на улице. Поэтому важно защищать себя даже тогда, когда кажется, что вы проводите на солнце совсем немного времени. Перед выходом на улицу используйте солнцезащитный крем. Взрослым рекомендуется SPF 30, а детям SPF 50. Наносите крем повторно каждые 2 часа, а также после купания и сильного потоотделения. В самые жаркие часы, примерно с 10 утра до 4 часов дня, по возможности выбирайте тень или оставайтесь в помещении. Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки, а для длительных прогулок выбирайте легкую, светлую одежду, закрывающую кожу. И не забывайте регулярно пить воду. Это поможет избежать перегрева и обезвоживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летнее солнце дарит только хорошее настроение и красивый загар.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 26 июля, в Даугавпилсе погода будет малооблачной и без осадков. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов, ветер южный, скорость в порывах достигнет 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.
2: Под

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги. Аполе Колеяш и Шльонск Свентословице. Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Во время отпуска многие жители Латвии путешествуют на автомобиле по странам Европы. Но иногда уже после возвращения домой можно получить уведомление о штрафе за нарушение правил дорожного движения. И даже если вы уверены, что произошла ошибка, оставлять такое письмо без внимания нельзя. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения Латвии. Специалисты напоминают, что прежде всего необходимо внимательно проверить всю информацию в уведомлении. Регистрационный номер автомобиля, дату, время и место предполагаемого нарушения, а также марку машины и фотографии, если они приложены. Если вы заметили неточности, важно не игнорировать уведомления и не пропускать указанные сроки. Нужно как можно скорее письменно связаться с ведомством, которое направило штраф, и сохранить всю переписку, приложить документы, подтверждающие вашу позицию, если вы уверены, что произошла ошибка. Если с нарушением вы согласны, следует оплатить штраф в установленный срок и сохранить подтверждение оплаты. И обязательно стоит проверять реквизиты и ссылки, если письмо вызывает сомнения, ведь мошенники нередко используют подобные уведомления для обмана. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые вопросы на дороге решаются спокойно и вовремя.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2-5 kā tas izšķirīga Polijas nacionālā Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opolēs Kolejaš un Svientahlovice Šļauns. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переплавишь.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Приложение действительно до 31 июля.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima!
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

любить не поздно, никогда. Поклонников Фрика

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Пускай белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие жители Латвии планируют отпуск, бронируют гостиницы и жилье через интернет. Но вместе с сезоном путешествий активизируются и мошенники, которые рассылают сообщения якобы от имени отелей и требуют срочно подтвердить бронь или внести дополнительную оплату. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии и специалистов по предотвращению мошенничества. Злоумышленники часто создают ощущение срочности. Сообщают, что бронь будет отменена, при этом в сообщении могут быть реальные данные о поездке. Название гостиницы, даты отдыха и место назначения. Но важно помнить, что не следует переходить по ссылкам из СМС, электронных писем или сообщений в мессенджерах, если речь идет о подтверждении бронирования. Не нужно переводить деньги по сторонним ссылкам, банковским переводам или через незнакомые сайты. Если сообщение пришло с неизвестного номера, а название аккаунта не совпадает с названием гостиницы, это повод насторожиться. Если отель находится в одной стране, а сообщение приходит с номера другой страны, информацию нужно обязательно проверить. Проверяйте и статус бронирования, но только через официальный сайт или приложение сервиса, где вы оформляли заказ. Если данные банковской карты уже были введены на подозрительном сайте, нужно как можно быстрее обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о возможном мошенничестве. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и будьте бдительны.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: я благодарна ей.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе Даугавпилс Садексме на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas Nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
8: Хочешь, мы построим дом из лего деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе Даугавпилс Садексме на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался вопрос, который часто

использовать эффективнее, зеленый курс перестает быть лозунгом. Он становится инструментом хозяйского подхода. Инна Берзиня-Вейте объяснила это на примере теплоснабжения. Если где-то остается неиспользованное тепло, его можно забрать. Если есть солнце, его можно использовать для производства тепла. Если есть остатки лесного ресурса, которые нельзя применить для более ценных продуктов, их можно использовать как топливо. Если у предприятия есть собственное потребление электроэнергии, солнечные панели могут работать именно на это потребление, не перегружая сеть. По словам гостей программы, важно смотреть на энергию шире. Вокруг нас есть много потенциальных источников, которые раньше просто не использовались. Это может быть тепло от промышленных процессов, от центров данных, от солнечных коллекторов или от местных биоресурсов. Главная задача – научиться видеть в этом ресурс, а не отход. Инна Берзиня-Вейте также напомнила, что для Латвии большим преимуществом остается централизованное теплоснабжение. Во многих странах сегодня только пытаются создать такие системы – соединить районы, перестроить тепловые сети, обеспечить объем потребителей. А в Латвии эта инфраструктура уже есть, и ее можно модернизировать, делая более эффективной и зеленой. По словам гостей программы, кризис и война в Украине дополнительно показали, насколько важно снижать зависимость от внешних энергоресурсов. Но зеленый курс в ее понимании – это не только ответ на кризис. Это еще и нормальная логика развития – использовать меньше топлива, меньше терять, больше брать из местных и возобновляемых источников. Таким образом, как показал опыт предприятия Salaspilsiltums, зеленые решения становятся убедительными тогда, когда они дают понятный результат – более устойчивую систему, меньшую зависимость, стабильнее тариф и меньше потерь. И именно такой практический подход помогает снять страх перед зеленым курсом. Полную версию программы с участием члена правления предприятия SIA Salaspilsiltums и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзиня-Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люк.

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

Оно со мной. Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

101.6 FM. Алиса Плюс.

запястье роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не спрашиваю.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел, к тебе иду. Какая б ширь меня не обожгла, какой бы дождь